0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Жрати народе, чем массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

надеюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имени джаващих.

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Сани, с обеда витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучшая обновка,
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально.

Диману рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, аж шныри их пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно! Да!

0: дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почте мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Зубожетел.
1: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: бедная собака знает, что такое означает гау-гау, гау-гау, гау-гау.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

0: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном и любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
1: Эй, мой остров в океане, они армы в войне. Тысячи рек.
2: Мне сделал замечание YouTube за то, что вот пьяный озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите.
1: Мой остров в океане, они мы в войне. Тысячи рек, и кто не знает, что это такое. Мой остров в

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Yeah!

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрас эль иман ей соль эль металл. Вой сернаду армандо эль план. Столь кон персоналу альценару эль пульсо. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos mas esto hay camarlo sin pilingun apura.

0: спасиста, сосиста, суаве псувиста. Нос вамос пигандо, пакито, пакито, аста провокатор, туз гритас, ике оли дес, ту апельсино деспасито.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику. И еще, молодь, ёбну по сральнику.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: семинар! Да ладно!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Люди слабанеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты нефть, словно трошит пищевые.

пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Шифозные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: это чудо-колотушки.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
2: Вы слушаете Дигравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

тебе. Спасибо за все, покойся с миром, Юрец. Будем чтить твою память, Юрец, будем помнить тебя.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.
2: Просто я!

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
2: Довольно обидные ваши слова, очень обидные. Что, я каторжный?

лето на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур, остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

хочется кричать «Ура!» И что только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Нет у СС ни сна, ни дня, где-то

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сынёк,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: пепел и дым. Мы сами все дропнем, никто не съебется. Мы сами не жили, и вам не дадим. Мы сами не жили, и вам не дадим.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Эмспок здесь. Да. Трек про анонизм. Да. Нет.

0: лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи и ты же в такт, в такт этой музыки.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Hello, ladies. I'm the best.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока он даст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, нет, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
2: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Я подохну.
1: Я мужиком подохну.
3: Блядь, как же мне хуёво, парни.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.

Йо-йо-йо, здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп специально, чтобы я мог играть в эту крутую игру. И крутая игра называется Battlefield 3. Это лучшая игра во вселенной. Все, у кого не идет Battlefield 3, тупая школота и лохи. Йо, йо, йо.

0: войти в Battlefield, это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: поганые гопники должны сдохнуть!
1: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

0: всех ебаным.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, пос...

0: Октопас. Белпророк Санбой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Мне похуй нахуй, на Чеберли Таху, хуярю в пердё в багажнике гарнатомён. Мне похуй нахуй, любую затарахаю на Чеберли Таху и башу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй, на Чеберли Таху, хуярю в пердё в багажнике гарнатомён. Узбеке похуй нахуй, Чеберик захаваю на Чеберли Таху, ебашу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чеберли Таху.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить? Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, чахана, пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впереду в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Эту мысль да бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебре лег таху, хуяру, впердю в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю, на чевре лег таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебре лег таху.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Отлично.
2: Я бы жив был. Я мужиком.
3: Серьезно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

лучшее говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебало бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебал упах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай.

Искорка малая, где же ты, где чувство глубокое?

0: остановился. В капкан попал, я слышу голос свой. Не вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлил. Его воспитатель, товарищ бабулин, отвел в детскую комнату милиции. Примите чумазово, после чего из колонии чувак не вылазил. 15 лет убил бомжа, и на малолетке был жестоко в туза наказан. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Вылезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир Болтович отстрочил, хоть не под водой. Но были причины, дуплись пока молодой. И в погоне за модной мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастерс, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом. Респект, браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом. Пидорас. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелят. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелят.
1: Брат мой. Эй, братишка, сука. Это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Way too long. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Спонвай, мунвай, Нигавай, Чпики, Чмурай, Ширли Гун, это мунвай, Алифуса, Нигасоба, Май. Спонвай, мунвай, Нигавай, Чпики, Чмурай.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Смотрит как животное.

нас смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства. Не дави на жалость, этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь, ты больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу, я отпущу. И ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
3: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой кинстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много байк и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир, я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
2: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты говно, жопа.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как гожит, как дышит. И как гожит, как кишаку.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

выбор.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Хочешь быть стильным? Штатов Соединенных.

Масса плюс сила, да, я вялый. За шинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. А я ебу, что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но, возможно, могла бы. Это не то, чтобы Маклауд.

Гляди с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: по улице домой. И внезапно подарил сам осой.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

сидеть. Хули я не советовал, я, бля, такой дважды не повторяю, бля, коли пиздишь, то...

0: Руки за голову.
1: Не знаю.
0: Не знаю, на пол, на пол.
1: Быстрее.
0: Быстрее.
1: Быстрее, блядь, быстрее.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Никогда не верь любви. За собой она поманит, посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне.

0: Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Гореть в огне! Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Гореть в огне! Никогда не верь надежде! Ты, поверив, ослабеешь, но подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Бочка-баскал, басик соло, колбасер по пояс голый.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила твое правочко.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он мне бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Yeah.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший мрак.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и воины.

Стало мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песней и начни творить добро. Без твоей активной воли

Воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, я так тебя люблю. Сходи.

Ты, брат, а то на раз молодежник засветит бык, что у дверей губой зренит. Он здесь охранник, бывший мент и КГБшник. На

Сливки, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: будем зимой работать!
1: Я хочу бухать и баса! Телефоном фото!
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб не ищем ебать!
3: Я вообще в жизни ни дня не работал!
2: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? Что у меня, какие проблемы?
0: Никогда я не...

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер.

0: Извержение
1: Криптер. Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты закрывают.

область, Галицкий улус. Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым. А Русня за это отжимает.

Я из Подмосковья и еду поутру, и нихуя здоровья менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер вдувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан Ганди. Канди, канди, не капитан Ганди. Я не люблю вишневый пирог. Упаривайся, но есть я его не буду. Одел колготки и все стало ок. Но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою лицо.

0: Главное, чтобы у них на душе было заебись.
1: Ладно, сантура хорошая.

0: извини, мне, сука, не живется без такой хуйни.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, танцуй, пока не сдох Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, братан.

0: слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, Астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Запах с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся. Искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись, танцуй, веселись. У нас все заебись.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Я буду. Молдавский модник развивается.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сереж,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: чебло!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни, все время забывай.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, и на следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я сел под гитару, начал песни петь.
2: Йоу, брат, я же ушел.
1: Да.

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: Владелице, я ждала тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же нужно-то криминального? Я ждала тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же нужно криминального?
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что? Что?
4: Банку качай! Банку качай!

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Места!

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Сабатова, я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатова, Сабатова, я ВДВшник рота подавусима, я... А я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. За ВДВ, за ВДВ, я поднимаю рюмку пива. За ВДВ, за ВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, за ВДВ, за ВДВ, блять, за ВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки, любого МС порву на тряпки. Я скидаю тебе за

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Диджей Бибасос.
3: Сегодня
2: хову насрал.
3: И завтра
2: хову насру. Лавандос на пас. Засрал его барабан. Пылает адский замес.
3: Связано с
2: поле чудес.

0: Лавандос на пас!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: За 20 мне я не брит и мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапофон. Я выше чувств, ебли отношений.

разные института. Вокруг земли.

0: Кидр, Кидр, Кидр, Кидр, Кидр.
1: Знает всегда свою цель. Кидр,
0: Кидр, Кидр, Кидр, Кидр.
1: Каждый день только наверх.
0: Кидр, Кидр, Кидр, Кидр, Кидр.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас. Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас. Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас. Thank you.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: Хватит хватать меня за жопу!

0: Тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные,

я книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ебаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Сейчас

Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.

уехал, потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый рузи. Эмо, эмо, эмо, пидорская чёлка. Эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эмо, эм

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

сердце метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

девочка фемка, девочка фемка. Ой, мрази, калечит и целится метко. Это девочка фемка, бесит тебя, как пивная пенка. Это девочка фемка, не комсомолка и не спортсменка. Это девочка фемка.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующий в глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: А лишь президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет и старый Евангелие.
1: Да никак я праведниц нет.
0: Нет, православным Бог не указ, не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас!
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с воды, ты как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь мне блоб, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.

Ща получишь ебло, пидорас. Не сказал Бог до вечера как раз. Православный Бог.

Superstar.

мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Один ворот и на дверь! Мама!

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек. Как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе

а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Без ноги гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хули, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.

Я без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты

0: вдвоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Добби Фрэш.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька! Я люблю вас!

сделаем.

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь, блядь. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

силы, теперь короли бычьего мира. Пуля сосед дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок вскипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель.

задним сиденьем в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть приделать 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и похожу.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистый был. Чисти, чисти, сука, вот он. Чисти. Давай, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно, давай.

Сахара.

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Что-то случилось этой весною. А что-то случилось от ней со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом о, те же глаза. Окажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм. Ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистки.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Сука, твою мать, бля!

рвать, сука, твою мать. Бьем, бьем, бьем, бьем. Косяки, бля, бля.

Ты не слышишь? Пошел ты нахуй.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
3: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Чао Зи Кайл.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: А. МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуя тупо отдыхаю, вести пулями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэпо,

ими, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15, я пью Оболонь, и я отдыхаю, нихуево на.

Я танцую, все меня хотят, пожилого человека. Обнимают, за писюн трогают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы и города все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

учился, папа здорово учился, учился и знал, как писаться папе, горьких слез и добрый сайт заставил.

чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Больше никаких драк, только рэп.
2: Колбастер, сосистер, лейкопластер.

0: грандмастер.
1: Сосистер.
2: Колбастер.
3: Грандмастер.
4: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
2: Колбастер.
1: Сосистер.
0: Лейкопластер. Мама, я грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Лейкопластер.
5: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Немцы.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор,

Церкви тысяча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замес.

don't like. Don't like, like, don't like, like. A snitch, nigga, that's the shit I... Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить.

0: полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй! Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего она?
1: Дави беззаботное!

отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Ну, немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее.

0: спермы! Она сейчас пьет мою сперму! Знаешь, сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной,

Значит, она прошла проверку качества. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

золотого святого, судогрубый оскал, судочерное слово, судогрубый оскал, судочерное слово, сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Выбивай нахуй. Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится. Это неправильно.

только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни.

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам,

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Сексуалы, грязные скоты! Гордость нашей нации, что на нами рай! Кейскин, кейскин, скорее рачком вставай! Кейскин, кейскин, ёбарь-террорист! Держит свой огромный фрукт!

0: Гейскин, Гейскин, шахты не пройдут. Гейскин, Гейскин, ёбрый террорист. Ты же твой огромный, в руке него фашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Шесть без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам! Гейскин,

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Фотопленка Коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидываю сигу.
1: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
2: кинг-крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Я на первое уйду, вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кислоты. Что в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас вредитель.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

круг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу.

0: тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Хотя качок в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен не спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как у жеребца, стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Ведь лишь тобой болен, лишь тобой болен я.
0: Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, стану в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, стану в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану и, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла в ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

работает, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: дурачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
0: Чё это? Чё за Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
0: Чё, не продаёте, говорит?

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Сияние надежды пей. Ты бьешь одеколон и ждешь настоящий день.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
3: Нет,
1: все нормально. Я выдержу.
4: Настаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили в нешлифованное дерево. Ты мне не верила, как дежурный, который знал, что я без сменки. Но с меня уже сняли мерки,

0: как вся зарплата на кармане надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молок и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне, сейчас Децл протрезвею, отыграюсь, а не псих.

Тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Её я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Всё, я хлопнул и погнал.

0: этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Олег, Бочаров, Стрейк, Стая, Елепакнер, Криса, Аферизм, Гочи, Стример, Аферист, Гочи, Стример, Крисамс, Румран, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да фукера пристизес, стенда плыси гочи, ока крези, мига, ватсаба фокочи, ото пристини гласа на джи кокаина, юсу ту приз, фристайл мюзик, той стены не будет, как маленький ключик, он дружит классно, биту вперед, в руки как классный Дорота нос, Уэртен и прочее, мама грация, прего, черепапа, люди, кура, Bet you can need it, fuck us after place, you just do to me.

0: тебя, аферист! Да, это группа твоя. 05 наступает тебя под музыку кипопорока. Это пасха твоя, лакированная. Она так клеем дышит, поперез нет, то воняет до сорта у тебя. Когда мой голос сладкий, бля, буряковый самогон, я пью по 50 на славе, говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5 на 5, 25. Кау-кау-кау-кау-кау. Стример, я не знаю, что это за слово стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать. Кала-кала, бьется самба, утро набито, так туха, обосмотай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя. Завтра моя глаза горькие и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
2: いつまでも追いかけてる

夢に見ろや小顔はあの頃のままで、背の高い草並みに走り去って消えた。

0: зона! Пиздец! Зона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пике точеные, на другом хуи дроченые!
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня с

как дело.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна Софи, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер...

0: Ахмад, Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат Хамат Вичулпан.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: I like my Грайкор, Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. You like my Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор.

0: FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Акустическая техно. Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти. Какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как, ой как, ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова, тупой как, дрова, Эко баба Карло ha deciso ad impararlo, Эко баба Карло ha deciso ad impararlo, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, тупой, Эко, тупой, Эко, тупой, тупой, тупой, тупой, Эко, тупой, Эко, тупой, Эко, тупой, Эко, Эко, Эко, баба Карло ha preso il напильник, Эко, баба Карло ha preso il напильник, Эко, баба Карло ha preso il напильник, Эко, баба Карло ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, тупой как дрова.
2: Извините, товарищи. Псой Короленко.
1: Акустическая техно. Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый. Я и Гармоха.
2: Тупой как дрова.
1: Как дрова.
2: Псой Короленко.
1: Да.
2: Стиль лох.
1: Давай.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я видал на хую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого-б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.

Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата.

Earth may not have lived.

я крепко. Слоник на трубе играет. Там здоровый трек Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать. Ну не надо, но не сука. Знаю, хлеб. Браток, покушать. Хочешь, я насру? Прости.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: пидорас!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Главное, чтобы, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая.

0: хуйни.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, пока не сдох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, братан. Но злое пашет из колонна, градус повышаем, выпиваем, поверху лох отпускаем, героин доверия ставим, на танцполе зажигаем, за Иисуса и Россию

0: слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Всю квартиру проникают, Астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в храмы к Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию, ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну что, ебашит из колонна. Градус повышаем, выпиваем, выпиваем. Богохулов пропускаем. Героин по вене ставим. На танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад. Двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся. Не стремайся, искупляйся. Поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись. Танцуй, веселись. У нас все заебись.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
2: блядь. Я буду. Молдавский модник разувается в пи***.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Здравствуйте! Да-да-да! Это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с

0: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
1: Побольше денег.
0: Да. И я взял под гитару, начал песни петь,
2: Йоу, брат, я же ушел.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: радовала тебя так дала, ты мечтой моей хрустальною угнала, тебя угнала, но что же нужно-то криминального? Я ждала, тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала, тебя угнала, но что же нужно криминального?
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что? Что?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Места, и на ангела сидеть.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Забытого. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом. Я купаюсь в фонтане. Забытого. Забытого. Я ВДВшник рота подоусимая. Я ВДВ. У меня розовая берета. Я из ВДВ. Подали нахуй. Забытого. Забытого. Я поднимаю рюмку пива. За ВДВ! За ВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ! За ВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228. ВДВ батальон. За ВДВ. За ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ. За ВДВ, блять. За ВДВ. Нахуй ВДВ. Я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

психопат. Мой рэп это припадки, после курения пятки. Любого МС порву на

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Диджей Бибасос.
2: Сегодня
1: хову насрал.
2: И завтра
1: хову насру. Лавандос на пас. Засрал его барабан. Пылает адский замес.
2: Связано
1: поле чудес. Лавандос на пас. Лавандос.

0: отношений.
1: Сегодня хубу насрал, и завтра хубу насру, лавандос на пас засрал, его барабан, пылая, адский замес, связан с поле чудес.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений, инстинктов.

космического. Открой себя.

0: на 7. Тигр, тигр, тигр, тигр, тигр, знает всегда свою цель. Тигр, тигр, тигр, тигр, тигр, каждый день только наверх. Тигр, тигр, тигр, тигр, тигр.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

лицом, кидает на прогиб, зубами щелк. Одинокий волк с обосранным лицом, кидает на прогиб, зубами щелк. Одинокий волк с обосранным лицом, кидает на прогиб, зубами щелк.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там? Тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона.
4: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

по-тихому, по-пухающе это делать, когда не хожу. Но я у нее по-другому упаковку.

0: Тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

Бля, конечно, не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща трес!

Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю.

0: Охуел, бля, ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля, ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Вечером ближе к ночи мне хамить

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

числится метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

делается метка. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: глупая девочка Фемка.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующий в глаз.
1: И да раз.
0: Мне сказал Бог доверчу как раз. Православным Бог не указ.
1: А лишь президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старые Евангелия.
0: Это не как

0: славы бог юга.
1: Мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Сейчас получишь дебло, пидорас. Сейчас получишь. Не сказал Бог до вечера крас. Православный Бог не указ. Сказал Бог до вечера как раз, православный Бог.

superstar.

друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Yeah, yeah. Come on. Yeah. Yeah.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек. Как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок. Я показывал ей пенис в скверике. Зазывал ее на берег. Но тебе хуй кто поверит. Если пацана отъебать, он станет беременным. Или хотя бы с тонким намеком. Хуярить по селу далекому. На левом берегу реки Урала.

0: нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Без ноги гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в иллиную карету.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
3: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефарту сбросил.

0: хотел жить вдвоем всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бухгалтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Тоби Фреш. Тоби Фреш.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелько. Я люблю вас!

0: делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

днем поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все, я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.

супер-король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжа со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть пределы. 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и по

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: 3, 2, 1, go, come on, here we go.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистить он. Чисти, чисти, сука. Вот там. Чисти. Давай. Чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно. Давай.

Yeah.

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Памятники дыру, строй дорог.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

я в жизни хуйни сотворил, и Господь за все это меня осудил, я сполна получил блеск.

А что-то случилось этой весною. А что-то случилось с ней, со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Но что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом те же глаза. Окажется, надо что-то

сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось. О, чувства иные. О, что изменилось? О, мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, о-ла-ла-ла, о-ла-ла-ла, ла-ла-ла, о-ла-ла-ла, о-ла-ла-ла, о-ла-ла-ла, о-ла-ла-ла. Что-то случилось, о, что-то случилось, о, что-то.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

пьем, пьем, пьем. Сука, твою мать, сука, твою мать, пьем. Пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Забиваем, продаем. Бля, бля, бля, бля. Я повелитель клитор. Запомните, вашу мать. Там, где клитор, там, ваша мать, это лицо. Я умею обращаться с этим дерьмом. При этом лучше всех.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ты не слышишь? Пошел ты нахуй.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги, улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай, когда я мчусь на своем мустанге. Ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку, я тебе открою дверь. За ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь, я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя, я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.

0: Суворов здесь.
1: Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва- И не похуй, тупо поебать, вроде бы я ебался. Нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой. Старый гангстер, я читаю на биток. Пожилой свой рэп

Сер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15. Я пью оболонь и я отдыхаю, нихуево на падике.

пьяют, бухают. Львовская Е-17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, я на падике тут тупо

0: возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рывасика, и мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Папа здорово мучился, мучился и знал, как писаться папе, горький все жри, добрый сай застал.

печать. Знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все

0: тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Больше никаких драк, только рэп.
2: Колбастер, сосистер, лейкопластер.

0: Грандмастер.
1: Грандмастер.
2: Сосистер.
3: Колбастер.
4: Грандмастер.
5: Гроссмейстер.
1: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
3: Колбастер.
2: Сосистер.
3: Лейкопластер.
1: Мама, я грандмастер.
4: Грандмастер.
1: Грандмастер.
4: Грандмастер.
2: Лейкопластер.
6: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор охуеть.

Тысяча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замес.

0: Don't like. Don't like, like. Don't like, like. A snitch, nigga, that's that shit I...
1: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуя? Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Ясно!

Дави без заботы! Козлов!

0: ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери. Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы.
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище.

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Украина всю свою
2: Все свое существование
1: отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй опять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед убил трех украинцев! Только для твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки твоей, блядь, спермы! Она сейчас пьет твою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал, твою семью нахуй! Русские!

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

никаких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

0: Женщины рожки! Это я и ты! Гетеросексуалы, грязные скоты! Гордость нашей нации, ждет она не рай! Гейскин, скорее рожко вставай!
1: Гейскин,
0: ёбарь террорист! Держит свой огромный в руке неофашист!
1: Гейскин,
0: достает гандон! Слышишь установки, выбирай!

0: здесь тебе дорога. Кейскин, Кейскин, выеби врага.
1: Кейскин, Кейскин,
0: ёбарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Кейскин, Кейскин,
0: достает гандон. Секс-мизм-самовский, выбирает он.

0: Весь кин, шахты не пройдут. Кискин, я бар-террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Кискин, достает гандон. Шесть без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым кискинам! Кискин!

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Фотопленка Коника, два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс. Мои слова, как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидываю сигу.
1: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
2: Кинг-Крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Я на первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристаты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блинаты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидоразведитель.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужиком был.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

круг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу.

0: тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное, но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Так лишь тобой болен, лишь тобой болен я. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар. Словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар. Словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, пахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выебала ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку.

я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
2: Простаивает мой станок для скрутки.

0: кошек. Во дворах вся зарплата на кармане, надоедает тушку варана. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Аня нравится.
2: Я? Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгляд.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль, по пьяни не играть.

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне. Сейчас Децл протрезвею, отыграюсь и не психую.

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Быстро, блядь!

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Олег, Бочаров, Стрейн Стая, Генерал-капитан Криса, Аферист, Гочи, Стример, Аферист, Гочи, Стример, Крисас, Румлан, эй, йоу, я, йоу, Устая Криса, это факет, а прист из эс, Стенд ап, лис и Гочи, ока крези, мига, Ватсабэ, по Гочи, ото прист, и не гаса, на джи, кокаина, Юсил, то прист, Freestyle music, то сцены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, битву берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочее, мама грация, прего, чуре, папа, люди, кура, бетик, нидель, показывает, тебя плейсил, дзюзруцу, дурмей. Аферист, аферист, не гори, просто...

0: аферист!
1: Да, это группа твоя.
0: Это паспая, лакированная. Она так клеем дышит, попери из нефта. Воняет до сорта у тебя, когда мы гол сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50. Слави, говорю тебе, пригласил меня сюда. Эй, да. Ты догони меня с самого утра. 5 на 5, 25. Кау-кау-кау-кау-кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример. Но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать. Кала-кала, бьется самба, утро набито, так туха, обосмотай, прошу, парнишка, да. На районе уважали тебя, закрывая глаза, горки и слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
3: It's my demo, ой, как это...

0: Нацелились на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

лесу, который

0: пасти, бля, пахан. Вертухаев на кукан. В рот ебал я все законы. Я теперь звезда шансона.
1: Сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона. Зона, зона, зона, зона, зона, зона, зона, зона, зона, и пиздец!
2: Тут Андрей Нога
3: и Борис Пивко,
2: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пике точеные, на другом хуи дроченые.
3: На какой сам сядешь? На какой мой посадишь?
2: Всем блатным!
3: Блатным!
2: Пиздец!

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев, Рудольф.

0: Чулпан.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Чулпан.
2: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. La la la la la la la. Love the grindcore. Love the grindcore. I like my grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore.
4: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
5: Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как, ой как, ой как, ой как, ой как. Ой-ка, дрова, дрова, дрова, дрова, ой-ка, дрова, ой-ка, дрова, ой-ка, дрова, ой-ка, дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido. Тупидо, тупидо, тупой как дрова, тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic. Тупой как дрова.
6: Извините, товарищи. Псой Короленко.
5: Акустическая техно.
6: Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый.
5: Я и Гармоха.
6: Тупой как дрова.
5: Как дрова.
6: Короленко.
5: Да.
6: Стиль лох.
2: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон, нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б, но какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

твоя братва. Твоя братва.

небера, да. А пожелай ты мне пуха небера, да. А пожелай ты мне пуха небера, да.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Вот кто-то сейчас отхватит пиздюлей.

Сперва!

Впрочем, наработаете!

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот шанхайский. Я пельмень принёс. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, но не столько.
0: Знаю, хлеб. Браток, покушать. Хочешь, я насру?
2: Братишка!

нежную.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

пидорас. И я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень,

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Ой, галак зелёный такой сексуальный. Галак, сумнатека, но свой неизменный. Айнану кетия. Пиздец, да, но свой, галак. Нихуя себе, жалав, ты чё думал, жалав. Зелёный героин, да, жалав? Слушай.

0: What the fuck? What the fucking shit, man? What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им, то зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house. What the fucking shit? What the fuck?
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

вообще белоногая! Манит нас листвой, от тебя трепетно!

такая была первая.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: кто-нибудь! Истинная вера!
1: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий путь! Истинная вера!

0: Анонимус! Истинная вера!
1: Господонка, как и сколько жить?
0: Только строгий пост и истинная вера!

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром...
0: Сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак,
0: а Бог
1: он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек
0: когда
1: сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Да ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение это человека в обществе.
1: Библия это... написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана. И предписано, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет.
1: Не
0: 3000 лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна, на их уебанских концертах, чтоб ее пидорасы торчки. А у меня на концерт

собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псам удаки и торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутках.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: МС Бентин здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, да, у меня есть батя. Да, да, он работает на шахте, да.

очень тупой, потому что ты какой-то отстой. Да, йоу, я гулял вчера, и батя

0: Он работает.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Бля,

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь, иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф, снюс моя жизнь. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им облажаем сами. Когда со снюсом, живой на фильм по вкусу, кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь.

0: страшно, сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из моя.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: Фитнес-бар! Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там Арсису возникает напряжение в штанах.
4: Ты

0: легенда. Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: вкусу. Кино машины десятые, буники по снюсам. Сидя дома, душу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Умаева, мы усиндаиру.
2: Ну что ж, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже по

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Looks like fucking piss. Taste

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

сети. Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг очень скромный, слезы пролиты, и в лужах отражения разбитого сердца стал мишенью я.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Почтальон Пэт. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот.

тусуется любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто блять смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасись. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы вер-кантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в парк. Пошли, бухнули, было охуенно всем давно. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслися мы бухлом. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker! Бар! Пиздатый бар! Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки! Хорош уже.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Девчонки, раздевайтесь. С парнями поебайтесь. Как много пива водки. Сейчас бухнем. Бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем. Друг друга обкончаем. Давайте развлекаться. Сейчас бухнем. Пиздато и прикольно. Немножечко отстойно. Но это мы поправим. Сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем. Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем!

Звездочка упала на мою ладонь, вмиг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где? Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Петрович намотан на вал.

Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо! Жалко, конечно!

Мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я в Доту никогда не играл. И Вов я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучше игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби. Может, уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде. Будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не шути.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
3: Майнкрафт. Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
4: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда, уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты? Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где...

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёна меч, всем ебало разрисую, сука, в кровь. Да я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
2: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой.

Татары такой народ, который не сдается никогда. Они прут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле то, что они...

0: еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: металла. Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее. Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Я был мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.
2: Выстроена, как цветок.

я хочу растоптать вас ногами, сапожищ, набивая под нос.

она была счастлива. Что же будет с тобой? Что же?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: Сиджер, Акозевс, Тисмейка!
3: Гандон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
2: Тисмейка!
4: Перегони меня фейслоу.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Yeah. Влад Савельев. Come on. Yeah. Minecraft. Yeah. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Yeah. Come on. Yeah. Савельич in the house. Yeah, Minecraft.

сущая брехня. Они в душе живут и пахнут и цветут. Спросите лучше вы про денежки меня. А без лоха мы не одели бы наших девочек меха. А без лоха была бы жизнь тоскливо и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипач или фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне, который год рыдает, плачет, а мне

0: порою сплю ночами как-то беспокойно. Тревожат вражеские звуки голоса.
1: Не уходи, живи до старости спокойно.
0: А я не верю в чудеса. А утром выйду до базара прогуляться. Все наваждение ночи снимет как рукой.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил, Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.
1: АК-45-7.

собачьи мозги, пушиные мозги, петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и носки. Проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то да все, и все, все, все, это еще не все. А вот и вольте-ка посмотреть на этот остров, где все у нас есть, и розовые

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовёте это домом.

0: Человеком-пауком.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: ты еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэпчик? Поехали!

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Бля, бля, бля, бля, бля.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка басов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, джангл лап, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Пробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверие, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, халил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Гекачи-пе-пе-пе. Пел пророк Санбой. Фу, хорошо.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Я топором рубил, махом рубил с меча. Я симметрию нанести хотел бы лошадь хохоча. Под парень щепки вверх летят, колбу испарена.

Клонная, хватит крепко, ах, черт, направо, дерево, поправо, хрящ, черт, подарит, а ты скажешь, что мы тем прямо хорош, подтекет топор.

туда осталось, сколько нас держите, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, листнул клинком, летит топор. Проходят годы, очередной посимметрический набор.

0: шкурки и очистки, и кучу старого говна.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Что ты за матч? Что ты за матч? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть